Твоята бива я ворветта ваетува. Марата виолита я ядко озансен. Малат перхе юлан я мото куван сатунаесен. Сетте сите кескусте